0: брал интервью у Толоконниковой, в самом начале у нее в глазах такие искры были. Вот когда в художественных фильмах показывают, изображают нечистую силу, вот, знаете, такие искры были.
1: Баночка такая, да?
0: Я так даже попробую. Во время интервью сказал, вы знаете, у вас что с глазами? Мне аж похолодело.